0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Этерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
14: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлап аткыныңа Тюркия овоза радиосу.
19: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарэди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
0: Türkiye ünü radyosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.